0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.

0: 808 Shadow Towers Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Radio KTFM. Современно-то хит-музыка.